0: от Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
1: This is the generation that walked in and watched Marlon Brando scream Stella for the first time and know that that was Tennessee Williams and Elia Kazan, and art was changed.
2: Hey, Stella!
3: But these are people that didn't consider me an actor.